мышкой. Долня мотай, камуя даржей. Я не вилу с ногча, бяки не карт. Толпой слабча, гей, дежу, дишь, да.